0: Thank you, RP.
1: Thank you.
0: Άρπησε σε Βαρονιστέτ Μάλκου. Δες Βέντσι Βλγόβης της φύρει με μόητα πιέσα «Ност Джаз Клуба», която дава името и на моя албум «Ност Джаз Клуба», който на разположение там от Златна павилиона. Заповядайте.